нарентес но хареган яничут пин медиум вевегди акашвани каргилин васпофитогат соттругнан фетсон суккасата фонин програм яннезат сагит понифия програма сертан хан пин гулзар хусейн дуна програм прочухан пин мухаммад яхья

Дарыйын тез нохары гэнгэнэн жуэтбэн мэрэм гэвэгэд юага ашвани каргэлэн. Вахспо царин тус сотрчу чэндук дэрна гэмбо ngачи тэнэнгэ программ нэ вахспо чумс. Иншалла аскэ гэмэ тус сот чунгэска яньян тэдрэнг хазир чок. Дэмэн бонгэ чанг сэг эзэн шэзэ боз яжжу худана арцах.